0: башка уже дуже лечи може. Хоч далось квят грошку, а я чулась грох.
1: RMF Piosenka Literacka.